0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года,

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

падала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Дачное время 4

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%. Завтра переменная облачность, плюс 13, плюс 21 градус, ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных.

конструктивных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества, профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

свеча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни. Ржавый гвоздь исправил.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Изумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Завтра переменная облачность, плюс 13, плюс 21 градус, ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
6: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
6: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
8: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
9: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Звоню из Рязани. Передаю привет Максиму Шабанкину и Максиму Ступишину. Желаю им силы и терпения на дачном поселке. Специально для них заказываю песню Григория Лепс, Ирина Аллегрова. «Я тебе не верю». Спасибо, радио «Дача».

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина в своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лариса, я из города Челябинска. Хотела бы заказать песню «Максим» для моего любимого из города Челябинска. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне провел совещание о ходе расследования теракта в СУ в Старобельске. Как пишет РИА Новости, президент назвал удар по педагогическому колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Глава нашего государства заявил, что все виновные в атаке должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым. Он также выразил соболезнования семьям, потерявшим детей и внуков, и добавил, что учащиеся колледжа должны завершить учебный год. Выпускники получить дипломы. Кроме того, Владимир Путин попросил доложить, как осуществляются выплаты и компенсации пострадавшим, как идет лечение и реабилитация раненых. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что 7 из 45 пострадавших находятся в больнице. Напомню, украинские дроны в ночь на 22 мая ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 студент, пострадали 44 человека. В продолжении выпуска, а также накануне, Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг и платежных систем во время ограничений интернета. Между тем, сегодня президент проведет заседание по поддержке русского языка и языков народов России. На нем будут обсуждаться предложения в этой сфере, включая издательские и просветительские общественные проекты. Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 71 рубль 55 копеек. Стоимость единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Просто подари» в исполнении Филиппа Киркорова. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: богачей, как поется в другой известной песне. Вот сегодня второй июньский день, который тоже проведем хорошо там, где есть радиодача. Всех приветствую, Мария Федорова с вами. Далее обещаю поставить классные хиты в исполнении Татьяны Булановой и Ирины Салтыковой. Еще в этом часе будут звездные советы в рубрике «Гороскоп». На радиодачу не пропустите. Всем желаю приятного вторника.
1: Ваше начало дня.

0: Ютуба тоже можно делать классные фотографии, это ни на что не намекаю, но вчера открылась регистрация в акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и делиться ими с целой страной. Чтобы принять участие в проекте, нужно зайти на наш сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Самое интересное, искренние снимки мы, Радиодача, подарим шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вот так, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила акции на сайте radiodacha.ru, категория 18+. Удачи вам и добрейшего утра!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Завтра переменная облачность, плюс 13, плюс 21 градус, ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: астрологический прогноз на радиодаче на сегодня, вторник, 2 июня. Итак, раки, весы и рыбы особенно остро почувствуют настроение окружающих. Важно не растворяться в чужих эмоциях и не пытаться всем угодить. Овны, стрельцы и скорпионы могут внезапно столкнуться с необходимостью менять планы на ходу. День проверит вашу способность быстро принимать решения. Тельцы, девы и козероги будут настроены более прагматично. Сегодня удачное время для расчетов, серьезных покупок и разговоров о будущем. Близнецы, львы и водолеи окажутся в центре внимания. Общение будет даваться легко, а вот сосредоточиться на рутине окажется сложнее обычного. Всем желаю удачного вторника в компании «Радио Дача», конечно же.
1: Гороскоп на «Радио Дача». Каждое утро. Не пропустите.

осознается не раньше вторника. Но есть и плюсы. Мы стали на один день ближе к выходным. И проведем все это время в отличной компании радиодачи. Музыка тоже уже готова. Скоро будем слушать Иванушек Интернешнл и группу «Унесенные ветром» на радиодаче. Оставайтесь с нами.

0: Пройтись по лужам и никуда не спешить. Такая, знаете, романтика из детства. Романтичный Леонид Агутин прямо сейчас на радиодаче с песней «Летний дождь». Далее послушаем Александра Буйнова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного вторника. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай ранее.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Шаман.
14: Группа «Комбинация».
15: Сергей Лазарев.
14: Андрей Державин.
15: Группа «Винтаж».
14: Ольга Зарубина.
15: Григорий Лепс.
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Дача.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орла. Очень бы хотела передать привет своей дочке Гале, которую я очень люблю. Крепкого ей здоровья, долгих лет жизни. Я ее обожаю. Поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Отпетые мошенники». Спасибо.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме. Все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Такое заявление сделал глава Минпросвещения. Сергей Кравцов добавил, что организационные процессы отлажены. Первый день прошел без сбоев и утечек экзаменационных материалов. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал в нашей стране накануне. Те, кто прошел тестирование в понедельник, получат результаты 13 июня. Уточняется русский язык, который является обязательным для сдачи предметом, запланирован на 4 число. Математика базового и профильного уровней на 8. Завершат основную волну тестирования по информатике и устная часть по иностранным языкам. Они состоятся 18 и 19 июня. Россельхознадзор временно ограничил ввоз в нашу страну из Армении свежего винограда и косточковых плодов, в том числе вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов. Данное решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. Напомню, ранее ведомство приостановило ввоз свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении из-за частых нарушений. Данные меры будут действовать до того момента, пока не будет сформирован механизм по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будет ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: тоже есть свой характер. Бывает, что противный достаточно. Так, пожалуйста, «Белый лебедь» в Калининграде нападал на прохожих кофейни и на дверь этой же самой кофейни. А в английском зоопарке пришлось даже рассадить по разным клеткам 5 попугаев, потому что те выкрикивали непристойности в адрес посетителей и смеялись над ними все вместе, впятером. Вот такие они наши пернатые друзья. Дружно продолжаем встречать «Доброе утро» вторника в компании «Радио Дача». И после Юлии Михальчик будем слушать Диму Билана и Валерия Сеткина. Всем большущий привет!
1: Ваше начало дня.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Из песни слов не выкинешь, уже скоро кому-то из слушателей подарим классный приз. Также узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 2 июня. Впереди у нас рубрика «Праздник каждый день». И любимые хиты тоже ждут своей очереди. Исполнит их для вас Александр Айвазов и певица Натали. Всем приятного летнего настроения желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Танец один танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

0: Сегодня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Он стал альтернативой Дню обжорства. Сегодняшний праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Ведь иногда мы едим вредную пищу не потому, что голодны, а чтобы заесть стресс. Это доказанный факт. В общем, мы есть то, что мы едим. Помните об этом.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем доброго летнего вторника желаем. Мы сыграем сейчас на радио «Дача» в игру «Из песни слов не выкинешь». Будем вспоминать композиции из нашего эфира, это обязательно, в которых поется про ягоды, любые. Как только вспомните нужную композицию, песню, звоните к нам в студию радио «Дача» по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Назовите исполнителя, песню и напойте нам, уж будьте добры, пару строк, а мы подарим победителю набор для белоснежных улыбки. Желаем удачи.
1: Реклама.
3: Дорогие друзья, я Евгений Петросян приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Так, пришло время подводить итоги игры из песни слов «Не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, предложила я вам вспомнить композиции из нашего эфира про ягоды, любые ягоды, а их так много, и песен тоже немало. Но Надежда из Москвы дозвонилась и самая первая справилась с заданием.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда, я из Москвы. Я вспомнила песню Валентины Легкоступовой «Ягода малина». Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала. Как сверкали эти искры на рассвете, ах, какой сладкая малина была. Всем желаю прекрасного дня, радостных сюрпризов, всем школьникам отличных сдач экзаменов и радостных каникул. Спасибо, радио «Дача».
1: Надежда из Москвы, вам огромное спасибо за игру. Поете вы потрясающе, а потому вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Еще раз благодарим за игру. Завтра снова какую-то песню будем петь, точнее, будем слушать, как исполняет наш победитель, и снова вручим подарок. Все это завтра. А прямо сейчас классный летний хит в исполнении Валентина.

0: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: И тогда заперет нас ВМВ.
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из подмосковного поселка имени Воровского. И хочу передать привет своим друзьям и поставить для них песню группы «Комбинация». Всем желаю прекрасной погоды. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков, республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения – лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомство никогда не использует для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: знак внимания. Кстати, вычитал недавно, что 9 роз, допустим, символизирует восхищение, крепкие узы. А если больше 100 дарят, то это, о, это громкое признание, сильные чувства и щедрость того, кто дарит. Мы щедры на нашу музыку, любимую лучшую от радио «Дача». В скором времени с удовольствием послушаем классные хиты Юрия Антонова, Виктора Рыбина, Натальи Синчуковой, и Андрей Губин тоже появится в эфире радио «Дача» этим утром. Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня.

А между нами уже давным-давно большая любовь, и в этом году мы отпразднуем это единение с размахом, друзья, на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. Напомню, в этом году «Радио Дача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене «Лайф-арены». Увидим и услышим, яркие выступления будут от Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Владимира Преснякова, Виктории Дайнеко, «Отпетых мошенников» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Отличнейшая новость и отличные хиты обещаем вам далее. В эфире «Радио Дача» будем слушать Филиппа Киркорова, Николая Баскова и песню, которую все вы знаете, она и прозвучит в рубрике «Тот самый хит». Будем вместе!

0: Бывшая красивым и счастливым, нужно начинать с себя, друзья, ведь красота в глазах смотрящего, а музыка – любимая радиодача в ушах слышащего. Скоро обещаем вам классные хиты в исполнении ансамбля «Песняры» Евгения Григорьева. Это у нас неповторимый дуэт Татьяна Буланова и Светлана Лазарева «За нас красивых» называется песня. И, кстати, красивую заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» обещаем исполнить в финале часа. Напомню, номер для ваших приветов и пожеланий 8495-995-2555. Если есть кому что хочется сказать приятного, милости просим.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 14 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%. Завтра переменная облачность, плюс 13, плюс 21 градус, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: на радиодаче письма не разносим, но тоже кое-что можем, например, отправить через всю страну кому-то привет или поздравления с помощью рубрики «Удачный момент». И уже в ближайшие минуты сделаем это с большим удовольствием. И с удовольствием послушаем классный хит Ярослава Сумишевского на радиодаче. Всем бодрого, легкого вторника желаю.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Да. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Лиля. Я сейчас нахожусь в город Пушкино, Московская область. Прошу заказать песню для моего лучшего друга Тилкина Николая Анатольевича, Владимир Маркин, «Белая черемуха». Спасибо большое, радиодача. Рада слышать была вас.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Вооруженные силы России этой ночью в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, он был осуществлен высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. В министерстве уточнили, поражены в частности объекты топливной и транспортной инфраструктуры и военные аэродромы, использовавшиеся в СУ. Там же подчеркнули, все цели атаки достигнуты. Напомню, накануне Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта ВСУ в Старобельске. Как пишет РИА Новости, президент в частности назвал удар по педагогическому колледжу, при котором погиб 21 человек, кровавым преступлением. Все виновные в атаке должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым. К другим новостям. В России сегодня начинается основной период сдачи ОГЭ. Он продлится до 6 июля. Известно, что всего государственную итоговую аттестацию пройдут около 1 миллиона 700 тысяч выпускников 9 классов. Для проведения экзаменов задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов. Уточняется, самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ стали география, информатика и обществознание. В России появится единый электронный билет в пригороде на весь транспорт. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, правовой фундамент для этого уже есть. Закон, принятый в августе 2024 года. Именно он позволяет оформлять единый электронный документ. Он уточнил, для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. И добавил, что Минтранс стремится к организации независимой и удобной системы, работающий как единое целое. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

На радиодаче шикарный хит Цыгана «Сердце магнит». Кстати, что интересно, изначально песню почему-то не хотели брать на радио. Ну, это не про нашу речь, радиостанция. Тем не менее, Цыгана не сдавалась и доказала, что песня хитовая. И вот поэтому она по-прежнему продолжает украшать наш эфир «Радиодача». Далее тоже замечательные песни обещаем вам в исполнении Вадима Усланова и Наташи Королевой. И это далеко не все из музыки, что мы приготовили вам на день сегодняшний, на этот чудесный летний вторник. Оставайтесь с нами.

0: В исполнении Дениса Клявера. Еще больше свежих песен найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Там они бережно хранятся, их можно частично послушать. Понравившиеся, разумеется, можно заказывать в эфире «Радио Дача». Заявку ближайшую обещаем исполнить в рубрике «Удачный момент» в финале часа. А перед этим с удовольствием послушаем классные хиты Алсу, Игоря Корнелюка и Эдгара в дуэте с Радой Рай. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: еще экзамены сдать, так что, дорогие выпускники, готовьтесь, не нервничайте, сила ведь в спокойствии и в знаниях. В общем, удачи вам и вашим родителям. А мы же спешим попрощаться с уходящим часом на радио «Дача». Через 10 минут начнем программу по заявкам «Удачный час». Этот час завершим музыкальным приветом в рубрике «Удачный момент» и будем слушать классный хит от группы «ПМ» на радио «Дача». Всем отличного дня.
1: «Удачные объявления».
2: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
3: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
2: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
3: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
2: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
3: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
4: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркадий Елисеев. Я звоню из Рязани. Сегодня я хочу пожелать любимой сестренке Зине отличного настроения и классного дня. Прошу порадовать ее и всех слушателей песни, которые нам очень нравятся. Не бери мой номер, позвони мне срочно. Хорошо, там, где есть любимое радио «Дача». До свидания.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Развитие искусственного интеллекта способно спровоцировать отказ от письменных дипломных работ в вузах. Выпускники могут начать сдавать устный экзамен. Такое заявление сделал глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, именно устное тестирование поможет объективно оценить реальные знания. Добавлю, ранее сообщалось, что приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня. С этого дня официально начинается прием заявлений и документов в учебные заведения для поступления на бюджетные и коммерческие места. В России ввели скидку в размере 15% на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Она будет действовать до октября, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он уточнил, что соответствующая возможность у данной категории граждан появилась не впервые. Так, в прошлом году ей воспользовались более 11 тысяч многодетных семей. В продолжении выпуска еще одна новость для автомобилистов. В центре Москвы в это воскресенье перекроют ряд улиц из-за красочного забега. Так, в утренние часы для проезда закроют в том числе участки Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и Цветного бульвара. Ограничения, которые коснутся и работы городских парковок, будут действовать до окончания мероприятия. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут, а для поездок в центр Москвы им порекомендовали использовать метро. В центре ФОБОС рассказали, какая погода будет в Москве в июне. Там сообщили, что в наступившем месяце температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Прогнозируется 6-7 дней с дождями и 4-5 дней с грозами. Количество осадков будет близким к норме. Тем временем в гидрометцентре заявили, сегодня в столичном регионе преимущественно без дождей, днем будет до плюс 22. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». Всем желаю хорошего дня.
0: На радио «Дача» «Удачный час».
2: Всем большой привет в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И вот она, программа по заявкам «Удачный час». Ждем от вас поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. А также пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-4924. С удовольствием будем отмечать вместе с вами ваши душевные праздничные события. И вот сообщение первое прилетело. Ольга пишет: мы ваши постоянные слушатели на протяжении многих лет. Просим вас в этот прекрасный летний день поздравить с днем рождения нашего дорогого, любимого, заботливого, замечательного Вадима Владимировича Кузнецова из Тулы. Желаем ему богатырского здоровья, карьерных высот, чтобы любые цели давались легко, быть любим своей семьей и всегда окружен теплом родных сердец. Желаем радоваться жизни, наслаждаться моментами, стремиться к лучшему и всегда оставаться человеком. Какое красивое сообщение с наилучшими пожеланиями отправили теща Ефремова Тамара Петровна, Ольга и Сергей, Анастасия и Артем и принцесса Анечка. И мы всей командой «Радио Дача» присоединяемся. Песню праздничную будем, разумеется, слушать в исполнении ее.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москвы. У меня и у моей коллеги Натальи день рождения. И я хотела бы поздравить нас с ней с этим праздником и пожелать нам здоровья, крепкого, отличного настроения, успеха и женского счастья. И поставьте нам, пожалуйста, песню Стаса Михайлова «Стоите и повали». Любую. Спасибо

ваши сообщения тут как тут на Радио Дача в программе «Удачный час». Большой привет коллегам, девчонкам Танюшке и Иришке. Мы со всеми заданиями справимся, уверяет Елена Благинина. Алина Лифанова отправляет привет Ясному Соколу. Желает ему хорошего рабочего дня, хорошего настроения. И от Ирины летит привет девчонкам Воронеж, Елене Горловой и Оксане Мещеряковой. Всем чудесного вторника. Песню будем слушать в исполнении Юлии Михальчик. Новинка на Радио Дача. Композиция «Буду твоей кошкой».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Дима. Я из поселка Новый. Я хочу заказать песню «Хабиб Чупрашка». Желаю всем хорошего дня. А еще большой привет моей маме. Спасибо, Радио Дача.

0: лапу подаем.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Добрый день, Радио «Дача». Я из Коломны. Меня зовут Ирина. Мы хотим сегодня поздравить Дорофееву Татьяну с юбилеем, с 70-летием. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, оставаться такой же отзывчивой, доброй и любящей. Поздравления звучат от Ирины, Любовь Анатольевна Феринец. И мы просим поставить для юбилярши песню Елены Ваенги

читать ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Напомню, послания принимаются в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Вот, пожалуйста, Ольга Епифанцева пишет: передаю привет коллегам Наталье Проскуровой, Надежде Беляевой, Оксане Александровой, Марине Кордо, Ларисе Сильченко, ну и всей нашей пекарне «Звездный хлеб». Эльмира пишет: слушаем Радио Дача и на даче, и в машине. Прошу вас передать привет моему мужу Сергею Швелеву, город Подольск, Московская область. Отправлен привет. И еще одно сообщение имеется. Поздравляем наших друзей и коллег Ольгу и Владислава с рождением третьего малыша. Желаем крепкого здоровья маме и сыну и крепких нервов папе. Коллеги и друзья из седьмого кабинета. Так, с пополнением, товарищи.

легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Лукин Артем. Я звоню из Челябинской области. Я хочу поздравить твою тетю с днем рождения. Ее зовут Галина Васильевна. Я поздравляю с днем рождения и желаю ей всего хорошего, чтобы зарабатывала много, чтобы машина не ломалась. И хочу заказать песню с днем рождения. Спасибо, «Радио Дача».

День рождения хорошо, юбилей еще лучше. Вот как раз в этом году Радио Дача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все. Юлиана Караулова, Кайметов, Стас Михайлов, Алексей Петрухин, Денис Клявер, Григорий Лепс, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такой приятная новость и приятные сообщения озвучу в программе «Удачный час» на Радио Дача. Большой привет, славный город Сергиев Посад, всем родным и близким. Этот привет от Ольги. Василиса пишет: я слушаю Радио Дача, пишу из города Владимир, отправляю привет маме в Москву, бабушке, братьям, крестному, крестной тете и другу Диме. Вот сколько приветов. И Ира из Ногинска желает своей маме Наталье хорошего настроения, а всем слушателям удачи. Песня на удачу для вас в исполнении участницы Большого фестиваля «Удачные песни» Юлианы Карауловой «100 сердец» называется композиция. Давайте слушать.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ваня, я из Москвы. Хочу передать привет моему другу Андрею, пожелать ему хорошей смены сегодня на сплаве и приготовить самый вкусный шашлык. Заказываю песню «Привет, Андрей». Спасибо, Радио Дача.

0: Читаю ваше сообщение на радио «Дача» в программе «Удачный час». Поздравляем нашего сыночку Корзиночку Егора Кривского из поселка Лазаревское с его первым юбилеем. Желаем ему богатырского здоровья. Пусть растет умненьким и счастливым мальчишкой. Мама Таня, папа Саша и брат Артем поздравили. И мы всей командой радио «Дача» тоже Егора поздравляем. Никита отправляет привет маме Виктории Соколовой, бабушке, деду, брату и всем жителям города Великие Луки. И от Ольги летит привет девчонкам ПДБ. Из Кургана не грустите, скоро домой. Да, отсчитываем часы вместе с нами в компании «Радио Дача». Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я со станции «Новый Перелюб». Хочу очень поздравить своих детей. Сегодня у них агатовая свадьба. 14 лет совместной жизни. Детей зовут Денис Пименов. Пименова Екатерина. Хочу пожелать им здоровья крепкого, успехов во всем и везде. Любви взаимной, долгой, вечной. Благополучия, достатка, мирного неба над головой. Прошу поставить песню Игоря Николаева.

0: выпьем за любовь.
1: Удачный час.
2: Ваше сообщение тут как тут на Радио Дача в программе «Удачный час». Вот такое прилетело послание. Здравствуйте, любимая Радио Дача. Пишу вам из Солнечногорска. Зовут меня Вера. Поздравляю сватью Елену Бобрышеву с днем рождения. Желаю ей всех земных благ, море счастья и здоровья на 100 лет. Присоединяемся к поздравлению. Галина из Брянской области поздравляет мужа с 30-летием. Желает всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Твоя жена и дочери Ксения и Таисия. Еще один привет девочкам, коллегам с фабрики Палитра, Оле, Лене, Наташе и коллеге Александру. Хорошей и легкой работы желает Елена из Железнодорожного Московской области. И Светлана тоже из Московской области пишет: «Сижу дома, скучаю. Хочу вас попросить, чтобы поставили хорошую песню». Так, Светлана, улыбочку, не скучаем. Песню будем слушать в исполнении Аллы Рид на Радио Дача.

0: финальные сообщения сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Светлана поздравляет сестренку Ирину Иванову с днем рождения. Всего самого наилучшего, желает исполнения желаний, женского счастья. Самое главное, крепкого здоровья, будь самой счастливой, обнимаю, целую и тереблю за ушки. Ксения из Нижнекамска отправляет привет любимым, родным и близким, маме Юле, папе Илье, бабушке Любе, дедушке Сергею, отдельный привет крестной маме Олесе. Далее привет мужу Сергею. Очень грустно, что отпуск заканчивается, пишет ваша жена Вика. И Екатерина отправляет привет своей маме Надежде Васильевне, дочке Василисе, а также поздравляет свою собачку Еву с днем рождения. Очень тебя люблю. Жду, когда все вернутся с дачи. И песню слезно-преслезно попросила Гайзес Бразерс, «Малиновая лада». Так и быть. Ладно, поставим эту песню. И после исполним еще одну музыкальную заявку на радио «Дача». Я с вами не прощаюсь. Услышимся в новом часе. Меня зовут Мария Федорова. Приятного всем вторника.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни! Радио Дача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даша, я из города Электросайт. Передаю привет всем своим друзьям, Тёпе и своим одноклассникам в школе номер 5. Хочу заказать песню «Феникс». Спасибо, радио «Дача», всем ученикам отличных каникул.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям. Оно касается подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы. Как пишет РИА Новости, председатель правительства в частности поручил Минцифре обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов, Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете, МВД и Росгвардии усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах. Напомню, в единый день голосования россияне будут выбирать в том числе депутатов Госдумы нового созыва. Ожидаемая дата – 20 сентября. В России более 176 тысяч человек обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей с начала сезона. Как сообщили в Роспотребнадзоре, наибольшее число жалоб отмечено в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях. В ведомстве подчеркнули, самые эффективные меры защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Так, в текущем году прививку сделали свыше 2 миллионов 700 тысяч человек. Лето в эфире «Радио Дача» начинается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

Нет, это не сон, реальность, друзья. Вчера на сайте radiodacha.ru началась регистрация всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Как и всегда, мы готовы дарить любимым слушателям позитив и шикарные призы все лето. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться, собственно, на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете яркий летний снимок, написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные и искренние фотокарточки команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере с Сочи в Турцию. Представляете? Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и хорошую музыку принимайте. Будет скоро в эфире группа Hi-Fi, Виктория Дайнека и Валерия. Оставайтесь с нами.

0: пример того, что в девушке может быть все прекрасно. И голос, и внешность, и дети, и талант. Полина Гагарина прямо сейчас в нашем эфире с новинкой композиции «Твоими руками». Кстати, в этом году Полина Гагарина станет гостьей на нашем юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни», который пройдет в Москве. Напомню, в этом году «Радио Дача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене. Вместе с Полиной Гагариной на сцене будут выступать Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Владимир Пресняков, «Шаман», «Иракли», группа «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на нашем сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Отличнейшая новость. Ждем осень и ждем в нашем эфире классной композиции в исполнении «Иракли», Михаила Шафутинского, Мии Бойки и Наташи Королевой. Доброго вторника всем!
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: есть свой Париж, точнее, свое. Это село с таким названием в Челябинской области. Так вот, если вздумаете поехать туда из Москвы на машине, то потратите 1 день 5 часов 38 минут. Вот так. Зато какая фотокарточка получится чудесная. Вы и Париж. Парим дальше. В ближайшие минуты будем слушать на радио «Дача» Жасмин и Андрея Державина. После чего я с вами попрощаюсь. Оставлю в компании Сергея Черноусова. А перед этим обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И, собственно, помашу рукой. До завтра. Буду прощаться. Мария Федорова. Радио «Дача». Приятного вторника всем.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Вова, я из города Ростова. Хочу заказать песню «Остаться собой». Передаю привет своей маме Лене. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка широкого перечня гигиенических товаров. В такой список вошли в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, губки, бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцет, а также массажные аппараты, маникюрные наборы и другие аналогичные средства. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 октября производители и импортеры начнут носить коды на продукцию. Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же станет обязательной передача сведений о розничных продажах через кассы. Лето в эфире «Радиодачи» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий солнечный проект проходит на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Воздух в Москве может прогреться до 27 градусов уже в это воскресенье, 7 июня. По словам синоптиков, в ближайшее время в столице прогнозируется умеренно теплая погода. Завтра и послезавтра днем ожидается температура от 21 до 24 градусов тепла, в пятницу и субботу до 26. При этом существенных дождей не будет. 4 июня местами ожидаются кратковременные осадки. Этот выпуск завершен, а далее в нашем эфире Татьяна Буланова представит свою песню «Ледяное сердце». Она прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

любовь стала первым хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. 13 октября 2002 вышла первая серия телепроекта, и все, закрутилось, понеслось. Тогда еще, кто помнит, даже телефоны отличались от привычных, если мягко говорить. Мир без сенсорных экранов, отсутствие безлимитного интернета и приложений, звонки и СМС. Вернемся в наш 2026 на календаре 2 июня. С нами «Вторник», который уже скоро дополнит хиты Андрея Губина, «Хабиба», группа «Студио» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: вторая строчка нашего хит-парада. Совместная работа Григория Лепса и Акмали в эфире «Радио Дача». Песня «Шутка», которую нам представили музыканты в феврале этого года. А вот 16 июля, если забегать вперед, Григорий Лепс отметит свой день рождения. Народный артист России рассказал о своем необычном спортивном увлечении и поделился планами на будущее. Он признался, что регулярно занимается длительной ходьбой и уже готовится к новому личному рекорду. По словам 63-летнего музыканта, в прошлом году он уже преодолел серьезную дистанцию и намерен превзойти собственное достижение. Последний рекорд был в 62 года, прошел 62 километра, а вот в свои 65, как понимаете, в планах пройти пешком 65 километров. Мы с вами также следуем дальше и уже скоро послушаем хиты группы «Ласковый май», Николая Баскова и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 17 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 54%. Завтра переменная облачность – плюс 13, плюс 21 градус. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: группы «Ласковый май» в финале часа на радио «Удача». Кажется, даже если за окном у кого-то сейчас прохладно, слушая такие песни, ну, на пару градусов точно становится теплее. Хотя бы по ощущениям. Это, знаете, в прогнозах погоды часто встречаем такую формулировку. Сейчас плюс 5, ощущается как 8. И всегда возникает вопрос, кем именно это ощущают и что действительно ожидать на улице. О погоде мы еще обязательно поговорим, а вот сейчас о музыкальной части нашего эфира. На очереди песни Влада Сташевского, Нюши, Руслана Олехно и многие другие, которые через короткую паузу на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является рекомендацией.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день и самого хорошего, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Сериал «Между нами химия» покажут Первый канал. Телеканал ТНТ покажет новый сезон реалити «Мастер игры». В России снимут полнометражный фильм «Леопольд». Об этом в ближайшие несколько минут. Телепремьера фильма «Между нами химия» стартует на Первом канале. Главная героиня Таня – мать-одиночка, воспитывающая двоих детей и по ночам работающая в такси. Однажды молодая женщина узнает, что у нее рак, и она может умереть. Таня не хочет, чтобы после ее смерти детей забрали родственники, поэтому решает срочно найти себе мужа. Сначала все ее свидания оказываются неудачными, но постепенно претендентов на руку и сердце становится так много, что между ними даже возникают конфликты. Премьера 8 июня. Премьера второго сезона психологического реалити «Мастер игры» состоится на ТНТ. Съемки прошли в Марокко. В новом сезоне вместо привычных состязаний будет больше испытаний на интуицию, логику и психологическую устойчивость. Также в каждой серии в игру будет вступать новый участник на замену выбывшего, делая ход игры более непредсказуемым. Победитель получит 10 миллионов рублей. Проект стартует 13 июня в 19:00 и будет выходить по субботам. В России этой осенью начнутся съемки полнометражного игрового фильма «Леопольд». Как сообщает ТАСС, картина будет основана на рассказах Анатолия Резникова, создателя знаменитого мультипликационного персонажа. Действия ленты перенесут в современность. Имена исполнителей главных ролей пока не раскрываются. Продюсер проекта отметила, что создатели хотят сохранить доброту, мудрость и знаменитую фразу «Ребята, давайте жить дружно», за которой зрители любят кота Леопольда, но при этом рассказать новую масштабную историю для современной семейной аудитории. Кроме того, фильм будет посвящен дружбе и умению находить общий язык даже в сложных ситуациях. Эти ценности понятны любому поколению, что делает кота Леопольда универсальным киногероем. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас

женские истерики – сильное оружие в любых отношениях, и важно избежать последствий, а лучше вообще не доводить до подобных эмоций. Только положительные. Несмотря на то, что продолжается рабочая неделя, с нами дачный сезон, и плюс с нами теперь долгожданное лето, пусть пока что еще не настолько теплое, каким мы его представляем, но сам факт. Желаем всем удачного продолжения дня, и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Марины Федункив, группы «Руки вверх», «Зары» и других любимых артистов радиодачи.

0: компании таких замечательных песен мы встречаем уже вечером на радиодаче. А вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. Уже открыта регистрация на сайте radiodacha.ru. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу хиты Ольги Бузовой, Олега Газманова и не только.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Отдельный музыкальный привет нашим слушателям, которые за рулем. Уже скоро предстоит дорога в сторону дома, не считая пробок. В будние дни, конечно, неотъемлемая часть маршрута. Хотя, знаете, и в выходные порой также приходится потолкаться. Поездки на даче никто не отменял. Кстати, для тех, кто проводит свободное время на своих загородных участках, в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем разбираться во всех тонкостях работы, на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В субботу узнаем с вами немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни «Рады рай», группы «Любэ» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Я передаю привет всем радиослушателям. Хочу пожелать огромного счастья, красоты и заказать песню Наташи Королевой. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России с 1 июля станет возможной продажа квартиры, других сделок с недвижимостью с использованием биометрии. Как сообщает РИА Новости, ссылка на главу комитета Госдумы по финансовому рынку, такая мера упростит взаимодействие между покупателем и продавцом, а также снизит риски мошеннических операций. Биометрические данные будут применяться на базе единой биометрической системы, через которую уже представляются различные госуслуги. Для удаленного совершения сделки потребуется заранее подать в Росреестр согласие на электронную регистрацию подобных операций. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки других людей. Опрос показал, что почти четверть респондентов негативно относятся к покупке дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Как пишет газета «Рус», со ссылкой на опрос, еще 20% участников раздражают чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в самом необходимом. Еще почти столько же назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить всю зарплату, а также занимать деньги до следующего получения. При этом многие опрошенные признали, что и сами недовольны своим финансовым поведением. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и спонтанных тратах в состоянии стресса. Радиодача готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердца каждого. Так, среди участников Кайметов, Чепик, Владимир Пресняков, группа «Комбинация», Стас Михайлов, Полина Гагарина, Ольга Зарубина и многие другие. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее наш музыкальный эфир продолжит мистер Кредо Медляк.
0: Прямо сейчас.

0: Группа «Пропаганда» в продолжении этого часа на радио «Дача». Столько здесь мы слышим о яблоках, что сложно не подумать о легком перекусе. Тем более это хороший источник клетчатки, а еще в яблоках содержится полезное для организма железо. Ну все, на этом остановимся, а то получается уже программа о здоровье. В нашей с вами программе много отличной музыки. Уже скоро послушаем песни Юлианы Карауловой, Евгения Осина, Жасмин и не только. Желаем всем удачного вечера, ну и такой же теплой погоды в ближайшее время.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 17 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 54%. Завтра переменная облачность плюс 13, плюс 21 градус. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 69%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Ковача.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Новинка Юлианы Карауловой в эфире «Радио Дача». С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Юлианы Карауловой, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, группу «Отпетые мошенники», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Султана Лагучева, Валерия Леонтьева и не только.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вместе с Максимом вспомнили летний сезон, который успешно стартовал. Сейчас у нас первая полноценная летняя неделя. И в отдельных городах нашего вещания уже довольно-таки жарко, местами даже очень. Ну и, конечно, без дождя также не обходится. Поэтому следим за погодой, зонт далеко не убираем. Ну и проводим свой летний отдых в компании «Радио Дача». Конечно, в первые дни сезона сложно в это поверить, что с нами уже летний отдых, а он, да, стартовал на календаре 2 июня. С нами вечер вторника, который уже скоро дополнит хиты группы «Кармен», Тейси Повали, Валерия Сюткина и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
9: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотел бы заказать песню для своей любимой подруги Алиночки. Песня «Зиверт паруса». Спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов Российской Федерации заявил о необходимости разделения филологических факультетов, отделив русский язык от литературы. Президент обратил внимание, что во многих российских вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Также, по его словам, на одном факультете на равных правах представлены русская, немецкая и английская филология. Владимир Путин подчеркнул, что такая ситуация противоречит представлению о русском языке как об свободной из ключевых ценностей современной России. 3 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, сообщили в пресс-службе ведомства. Также будет ограничен транзит данных продуктов в государства-члены ЕАЭС, поскольку отсутствует механизм подтверждения поступления под карантинной продукции этими странами. Эти правила будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. В Москве пройдет парад электротранспорта. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он отметил, что электрофестиваль – это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Для участия необходимо зарегистрироваться и приехать на своем электромобиле или электромотоцикле. Колонна стартует с Зубовской площади в полдень 27 июня. Принять участие в параде могут все владельцы электромобилей и электромотоциклов. Для этого нужно заполнить заявку на сайте мероприятия. Кинопарк «Москино» переходит на летний режим работы. Он будет активен со 2 июня по 2 октября. На его территорию со вторника по пятницу можно будет попасть бесплатно. Посетители смогут прогуляться по воссозданным улицам и кварталам разных эпох, заглянуть в парк сказок и образовательный центр, передает портал мэра и правительства столицы. Уточняется, что график самого кинопарка с 11 до 8 вечера, а понедельник – технический день. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

Москва-Владивосток, 9000 километров приключений, если ехать на автомобиле через всю Россию. Кажется, что нереально, и вряд ли кто-то на это осмелится, а зря. Таких путешественников оказывается довольно много на Дальнем Востоке страны. Также слушает радио «Дача», поэтому шлем всем местным большой привет. Там, конечно, уже ночь и даже начало среды, но найдутся и те, кто продолжает не спать. Для вас также через короткую паузу хиты Сергея Лазарева, Андрея Державина, Настасьи Самбурской и многие другие.

0: Сергея Лазарева, тут или там, в продолжении часа на радиодаче. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арена, и помимо Сергея Лазарева еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Натали, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, и не только.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: наше время мы сами себе фотографы. Селфи во многом облегчает данный процесс. Встали в любимую позу, выбрали верный ракурс и все. Не нужно ждать и потом выбирать фотографии. Это если про быстрый способ запечатлеть какое-то важное событие или теплую встречу с родными и друзьями. Надеюсь, за прошедшие выходные в ваших смартфонах появилось немало новых снимков. Теперь всю наступившую неделю можно отсматривать, выбирать, размещать у себя в соцсетях. Ну и продолжать слушать наш эфир. Здесь всегда только любимая музыка. Через короткую паузу на радио «Удача» хиты группы «Унесенные ветром», Татьяны Булановой, Филиппа Киркорова и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
5: Менце.
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы.
5: Менце.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: можно набить.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая». Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка широкого перечня гигиенических товаров. В такой список вошли в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, а также губки, бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, а также массажные аппараты, маникюрные наборы и другие аналогичные средства. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 октября производители-импортеры начнут наносить коды на продукцию. Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу в октябре будущего года. Также он станет обязательной передачей сведений о розничных продажах через кассы. МВД предупреждает о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят в мессенджеры, представляются соседкой, пенсионеркой, говорят, что скоро поменяют домофон, просят продиктовать технический код, который приходит на телефон. После этого взламывают аккаунт госуслуги и начинают угрожать хищением денег, оформлением доверенностей. Ведомости призывают граждан быть внимательнее, никому не диктовать коды из СМС или уведомлений, даже если звонящий представляется соседом. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки других людей. Как показал опрос, почти четверть респондентов негативно относятся к покупке дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Как пишет газета «Ру», ссылка на опрос, еще 20% участников раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в самом необходимом. 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить всю зарплату, а затем занимать деньги до следующего получения. При этом многие опрошенные признались, что и сами недовольны своим финансовым поведением. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и спонтанных тратах в состоянии стресса. Это все новости к данной минуте. Татьяна Буланова и ее песня «Один день» продолжит наш новый музыкальный час. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

героями не рождаются, героями становятся. Мы особенно себя героически ведем по утрам, в первые дни после выходных. Это же надо сразу научиться ложиться спать рано, вставать так же ни свет ни заря, а потом еще весь день провести на работе. Как хорошо, что уже завтра среда, экватор трудовых будней. Ну и в начале дня для вас много любимой музыки, полезные рубрики. С 8 до 11 часов слушаем этим утром на радио «Дача». Можно, кстати, выиграть подарок в игре «Из песни слов не выкинешь». Об этом подробнее уже завтра. А вот сегодня для вас много таких прекрасных песен. Например, через короткую паузу послушаем хиты группы «Руки вверх», Стаса Михайлова и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: проводим сегодняшний вечер в компании таких прекрасных песен «Радио Дача». Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. Уже открытая регистрация на сайте radiodacha.ru. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу хиты группы «Фабрика» Ирины Аллегровой и не только.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 19 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Завтра переменная облачность, плюс 13, плюс 21 градус. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 69%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над водой.

0: Ангар в трудовых будни. Каждый из нас желает на два дня или хотя бы на один отвлечься от привычных забот, насладиться отдыхом. Да, нелегко после выходных настроиться на рабочий лад. Особенно летом, когда за окном прекрасная погода. Ну а с нами уже вечер, поэтому о работе можно на время забыть и подумать о том, как провести это время. Если есть желание, можно успеть встретиться с друзьями, прогуляться по городу, ну или дома спокойно побыть наедине с собой. И в компании таких любимых песен. Уже скоро для вас хиты группы «Нэнси», Валерии и Стаса Пьехи, Аллы Риты и Алексея Петрухина и не только. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра, а далее в эфире мой коллега Иван Никитин. Держимся волны, радиодача.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
5: Минсе.
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
5: Минсе.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил

0: бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет моей маме Ольге Викторовне. Я ее очень люблю и прошу поставить для нее песню братьев Гаязовых «Малиновая лада». Спасибо, радио.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, также предполагается выступление не только российского лидера, но и представителей зарубежных стран. В частности, свои доклады представят президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР. После выступления российского лидера и представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы. Единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 5-9 классов будут готовы к 2028 году, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом единые учебники по этим предметам для 10-11 классов поступят в российские школы с 1 сентября уже будущего года. Также министр напомнил, что все школы страны уже работают по единым государственным программам по русскому языку и литературе. В Москве пройдет парад электротранспорта. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он отметил, что электрофестиваль – это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Для участия необходимо зарегистрироваться и приехать на своем электромобиле или электромотоцикле. Колонна стартует с Зубовской площади в полдень 27 июня. Принять участие в параде могут все владельцы таких транспортов. Для этого нужно заполнить заявку на сайте мероприятия. Воздух в Москве может прогреться до 27 градусов в воскресенье 7 июня. По словам синоптиков, в ближайшее время в столице прогнозируется умеренно теплая погода. Завтра и послезавтра днем ожидается от 21 до 24 градусов тепла. В пятницу и субботу будет до плюс 26. При этом существенных дождей не будет. 4 июня местами ожидаются кратковременные осадки. В ночное время будет примерно плюс 10-15 градусов в течение всей недели. Это все новости на сегодня. Валерия и Стас Пьеха с композицией «Ты грустишь» прозвучит далее в нашем эфире. Всем отличного вечера. Оставайтесь в компании. Радио «Удача».
0: Прямо сейчас.

Кейси в душе. Хорошо. Там, где есть радиодача.

проводишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

часу на радио «Дача». А вот кто недавно настроился на нашу волну, оставайтесь здесь всегда хорошо и по-домашнему уютно. Всем говорю добрый вечер, здравствуйте, друзья. У микрофона Иван Никитин, с этого момента занимаю уютное кресло в студии «Радио Дача». Благодарю коллегу Сергея Черноусова за великолепную атмосферу в эфире. Давайте продолжим пробовать сладкую музыку на вкус. Впереди мармеладный хит «Катилель», далее певица Сара.

0: Дуэт «Галибри» и «Мавик» на радио «Дача». Что творят? Ну что они творят? Разумеется, это не сон. Вы действительно на волне отличного настроения, но здесь действительно бывает настолько хорошо, что даже не верится. Друзья, для каждого из нас есть любимый хит, который поднимает нам настроение до небес. Если это тот, который прозвучал только что, значит, задача минимум для нас на сегодня выполнена. Можно выдохнуть. Зажигать дальше будем под классную версию всеми любимого хита в исполнении Михаила Шуфутинского. Дождемся через пару минут.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ольга Зарубина на радио «Дача». Согласитесь, просто невероятный голос, который у каждого из нас навевает свои воспоминания. Но согласитесь, это очень светлые жизненные моменты. С артисткой и, безусловно, звездой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф» арены. Помимо Ольги Зарубиной еще увидим исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу, которое точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф и не забывайте, что категория 12+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хотел заказать песню Родиона Газманова. Всем, кто слушает радио «Дача», хорошего настроения. И пусть у вас сбываются все ваши мечты.

0: нужен еще.
1: Певица Максим на радио «Дача». Лирическая композиция. И да, друзья, музыка именно так и устроена. Чем больше ты ее слушаешь, тем больше она тебе нужна. Вообще интересно, кто слушает музыку больше, мужчины или женщины? Если смотреть статистику, да, друзья, оказывается, есть и такая, есть и такие исследования. Так вот, дамы слушают чаще популярную как российскую, так и зарубежную музыку. А вот мужская половина больше всего предпочитает шансон и рок. Так что при выборе радиостанции на двоих придется попереключать с одной волны на другую. Но все-таки, друзья, предлагаю вам оставаться на волне радиодачи.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина в своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

0: С новинкой на радио «Дача». Ох, чувствую, обязательно поедем. Лето – это время, когда мы думаем о поездке на море чаще всего. Ну, согласитесь, именно поэтому в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки, а еще кучу призов в течение лета. А также узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный – 1 метр в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 67%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 20 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 73%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
7: Весна там, где есть Радио «Дача».

0: буряки, отпетые мошенники, так и называется. Еще один летний хит, и такое ощущение, что с приходом лета песни звучат веселее, музыка мелодичнее, а настроение лучше и лучше. Каждому слушателю желаю жизнеутверждающего мироощущения, потому что хорошо там, где есть радиодача. Ну, согласитесь, друзья, судя по музыке, так оно всегда и есть. С вами Иван Никитин, далее дуэт Нюши и Чинконга, и, конечно же, рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце – жизнь без паузы. Менце! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: мотивация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из Москвы. Хочу передать привет своей семье, которая сейчас на даче. Жене, детям, Маше и Ване. Хочу им пожелать крепкого здоровья, счастья, побольше солнца. И подарить песню «Алексей Гнезда». Спасибо, Радио «Дача».

Ерлан и Мурат Хагалетов на радио «Дача». Ай-яй-яй, какая хорошая песня, друзья. Вторник – это, конечно, вам не пятничная дискотека, не субботняя вечеринка, но если душа просит праздника, то ей его нужно дать. Впрочем, дальше у нас на очереди более лирический хит в исполнении певицы Славы. Вот тогда мы немного и отдохнем, ну а потом опять танцевать начнем. У микрофона Иван Никитин, это «Радио Дача».

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге.

Да, друзья, хитов бесконечное количество, но многие из них мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачные песни». В этом году «Радио Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми артистами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Ну и возвращаемся прямо сейчас в эфир и совсем скоро послушаем хит Ирины Аллегровой.

0: это грустно и смешно. Слова песни, которые мы впитали чуть ли не с молоком матери. Юрий Антонов на радио «Дача». Друзья, всегда ярко и незабываемо. Не зря, друзья, я распыляю сейчас на комплименты. По-моему, это тот хит, который любят абсолютно все. Бескомпромиссный и актуальный всегда. Что ж, музыкальную палитру радио «Дача» продолжит хиты Натальи Власовой, Дениса Клявера и, конечно же, ваша любимая песня в рубрике «Удачный момент».
1: «Дачные объявления». Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Муз-ТВ представляет.

классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Екатерина, Дмитрий с Волгограда хотят передать привет Алексею Мишереву в Нехаево. Поставить песню Виктора Королева, Ирины Круг, букет из белых роз. Спасибо, радио «Дача».

0: часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Ко мне ты сгораешь.

Диана Гурцкая на радио «Дача». Почаще говорите «да», жизнь сразу станет интереснее и наполнится яркими красками. Ну, посудите сами. Вот один из нас, например, которому ничего не нравится, он все знает, предпочитает, чтобы слушали только его, и говорит новому «нет». Ну, скорее всего, «нет». А вот другой претендент, и он и на курсы ходит, и свежим воздухом в парке любит подышать, и спортом-то он занимается, и на работу ходит с улыбкой, и часто за любое предложение. Думаю, разница очевидна, друзья. В общем, говорим жизни «да».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Стас Михайлов на радио «Дача». Ну все, оставим любовные муки, пусть чувства настроятся на атмосферу отдыха. Поговорим о главном событии этого лета. В эфир «Радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Друзья, это самое важное. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Личных, конечно же. Вот, собственно, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 15 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 20 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 73%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Леонид Агутин на радио «Дача». Мир зеленого цвета. Что волнует мир? Вопрос, пожалуй, слишком масштабный. А вот что волнует большинство из нас около 11 вечера, вот это уже интересно, друзья. Одни дозваниваются в студию по нашему московскому номеру, вижу прямо сейчас. Другие ложатся спать, потому что завтра рано вставать. Но одно можно сказать совершенно точно. Каждый из нас насладится чем-то своим. Либо сном, либо любимой песней. Через пару минут на радио «Дача» хит певицы Валерия, далее Максим Олейников, ну и, конечно же, исполним заявку на любимую песню от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай раненые раны, я так больна была тобой.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, меня зовут Егор из Москвы. Я хочу передать большой привет всем слушателям и любителям радиодачи, а также своей любимой теще и всем родственникам в городе Владивосток. Всем хорошего вечера. Хочу заказать песню Юрий Лоза. Спасибо.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Полина Гагарина на радио «Дача». Так, давайте разложим по полочкам фразу «шагай, не грусти», чтобы никому не было обидно. Друзья, ну, во-первых, ходьба – это самое полезное и безопасное из того, что может делать человек, занимаясь спортом. Поэтому шагаем с удовольствием, с кем хотим и когда хотим. Ну, а во-вторых, уныние – это вообще, знаете ли, грешное дело. Поэтому держим улыбочку шире и не грустим, особенно когда слушаем радиодачу. С вами Иван Никитин, буду еще до конца часа. Далее встречайте хит Владимира Преснякова.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

и есть, друзья. Держу руку только не на пульсе, а на пульте. Вот так вот. Группа «Студио» на радио «Дача». Хорошо, когда не виноваты оба, согласитесь, что бы там ни происходило. Тогда и спорить будет не о чем, и нечего будет делить. Конечно, в жизни такое равенство бывает редким. Все-таки обычно кто-то чувство вины испытывает больше. Но главное, чтобы все плохое заканчивалось быстро, а хорошее с нами оставалось навсегда. В общем, слушаем музыку дальше. И, конечно же, друзья, конечно же, надеемся на все самое хорошее. По-другому просто нельзя. Итак, впереди жизнеутверждающий хит с надеждой на будущее группы «На-на». Далее послушаем певицу Ани Лорак.

0: Столица Москва на радиодаче.
1: Я вроде знаю, что такое любовь.
0: Что такое любовь? Звучит как напоминание об одной знакомой жвачке из 90-х. Вспоминаете? Помните, как многие из нас во дворе обменивались вкладышами? Лично у меня всегда было несколько дублей с собой на выбор. Ну а потом еще шли друг к другу в гости, чтобы перебрать всю коллекцию жвачек. Друзья, на этом у меня все. Всем желаю интересных увлечений, пусть даже немного детских, ничего страшного. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
2: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Фадеева Наталья. Я из города Уфы. Хочу передать своему мужу большой привет. Сегодня у нас годовщина свадьбы, 25 лет. Муж зовут Фадеев Владимир. Люблю и буду любить тебя всегда. И заказать песню «Любэ». Главное, есть ты у меня. Спасибо, Радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 15 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 71%. Завтра местами дождь, плюс 13, плюс 20 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 73%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Путин.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 77%. Завтра местами дождь, плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер западный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 73%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.